0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 3 июня католическая церковь чтит память святого Карла Луанга и его сподвижников-мучеников. В 1885-1887 годах много христиан в Уганде приняло мученическую смерть. Среди казненных особой твердостью веры отличались Карл Луанга и 21 его сподвижник. Многие из них незадолго перед мученичеством приняли крещение. Напомним также, что 3 июня 1963 года умер святой Иоанн 23-й папа. На апостольский престол он был избран в 1958 году. В 2000 году папа Иоанн Павел II причислил Иоанна 23-го к лику блаженных. 27 апреля 2014 года папа Иоанн 23-й причислен к лику святых. Память святого папы Иоанна 23-го католическая церковь чтит 11 октября. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонению священника Алойзия Окса. Он служил в Поволжье и в Сибири. В 1930 году был арестован в Новосибирске, сослан на крайний север. Точная дата смерти неизвестна. «Тебе возношу сердце мое, живущий на небесах».
0: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV подписал хирограф об учреждении фонда «Брат Солнце». Этот документ дополняет апостольское послание моту проприо Папы Франциска с тем же названием, которым в июне 2024 года он вверил президенту губернаторства Града Ватикан и президенту управления имуществом апостольского престола задание реализовать агривольтаический комплекс в экстратерриториальной зоне Ватикана Санта-Мария-ди-Галерия. Полученная таким образом зеленая энергия будет не только питать расположенную там радиостанцию, но и обеспечивать энергией государство Град Ватикан. С этой целью были назначены чрезвычайные комиссары с широкими полномочиями в управлении этим процессом. 31 июля было подписано соглашение с Итальянской республикой о строительстве солнечной фермы, которая вступила в силу 27 мая 2026 года. Учитывая эти шаги, папа Лев XIV считает необходимым учредить специальный ватиканский фонд «Брат Солнца» и одновременно одобряет его устав, регулирующий в частности сбор средств, предназначенных для реализации проекта. Являясь юридическим лицом государства Града Ватикан, новообразованный фонд имеет собственную имущественную, техническую, административную и финансовую автономию. Основная цель фонда, поясняет в хирографе Святейший Отец, поддержка энергетической устойчивости, защиты окружающей среды и ответственного использования природных и сельскохозяйственных ресурсов в соответствии с принципами социальной доктрины Церкви, равно как и указаниями, содержащимися в энциклике «Лаудато Си», апостольском увещании «Лаудато Деум» и в моту проприо «Брат Солнце».

30 мая в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде тысячи верующих собрались на торжественную Евхаристию по случаю 60-летия неокатехуменального пути, пути посткрещального углубления веры, зародившегося в беднейших районах испанской столицы и ныне действующего более чем в 130 странах на 5 континентах. Евхаристию возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, которому сослужили сотни священников. В послании папы Льва XIV, подписанном государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и зачитанном после Евхаристии, подчеркивается, что миссионерское служение является основополагающим измерением жизни Церкви. Церковь радостная, смиренная, открытое действию Святого Духа призвано нести всем людям дар спасения. Именно это призвание должно побуждать всю церковную общину к обновленной миссии, пишет Папа. Основатель неокатехуменального пути Кико Аргуэльо, выступая в начале богослужения, напомнил об истоках этого церковного опыта, возникшего в середине 60-х годов. В тот период, стремясь более радикально следовать Евангелию, он поселился среди обездоленных, где вместе с Кармен Эрнандес начал путь свидетельства, сосредоточенный на провозглашении керигмы и жизни, укорененной в Слове Божьем. Кико подчеркнул, что распространение неокатехуменального пути стало возможным благодаря поддержке римских пап и епископов, распознавших в нем дар Святого Духа для всего народа Божьего. Ссылаясь на богословское обновление, предложенное Вторым Ватиканским собором, Кико отметил, что образцом христианской жизни является святое семейство из Назарета, где вера выражается в простоте, смирении и непрестанной хвале Богу. Обращаясь к верующим с проповедью, кардинал Кобо Кано поблагодарил неокатехуменальный путь за 60 лет евангелизации в церкви Мадрида. Он подчеркнул необходимость продолжать миссию в духе церковного общения, в единстве с пастырями поместных церквей, уважая свободу каждого человека. Размышляя о тайне Пресвятой Троицы, иерарх отметил, что церковь не является просто организацией или совокупностью людей, но представляет собой подлинное общение. Он также напомнил о знаках святости, проявившихся в этом пути, и с радостью упомянул начало епархиального процесса беатификации Кармен Эрнандес. Во время Евхаристии верующих приветствовал также кардинал Кевин Фаррелл, префект департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Он подчеркнул, что неокатехуменальный путь принес многочисленные духовные плоды для жизни церкви. Возвращение к вере тех, кто отдалился от церковной жизни, рождение новых христианских семей, побуждение призваний к священству и монашеской жизни, а также миссионерское присутствие церкви во многих странах. Он образно описал этот путь как древо посткрещальной катехизации, из которого выросли многочисленные ветви церковной жизни: миссионеры-катехизаторы, епархиальные семинарии, семьи в миссии, новые приходские общины на миссионерских территориях и различные формы евангелизации.

Исследование католического университета Святейшего Сердца в Милане, проведенное в сотрудничестве с японскими учеными, показывает, дети раннего возраста распознают в человеческом взгляде намерения и эмоциональные состояния. Работа опубликована в международном научном издании, посвященном исследованиям детского развития и взаимодействия. Проект реализован в рамках международного сотрудничества между Миланским университетом и университетами Токио и Осаки. В работе участвовала междисциплинарная группа специалистов в области психологии развития и социальных когнитивных процессов. В исследовании приняли участие дети в возрасте от 3 до 5 лет. Ученые поставили себе целью понять, как человеческий взгляд и взгляд робота-андроида воспринимаются ребенком и как это влияет на понимание реальности. В ходе эксперимента детям показывали, как взрослый человек или робот смотрят на один из предметов и просили определить, какой из этих предметов нравится смотрящему. Как показывают результаты, человеческий взгляд дети воспринимают как значимый сигнал. Если человек смотрит на предмет, они склонны думать, что он ему нравится. В случае человекоподобного робота этого не происходит. Одного взгляда недостаточно, чтобы дети считали, что у него есть предпочтение. Иными словами, человеческий взгляд ребенок использует как подсказку для понимания намерений, тогда как в отношении робота этот механизм выражен значительно слабее. При этом ни человеческий взгляд, ни взгляд человекоподобного робота не влияет на собственный выбор ребенка. Он помогает понять, что им нравится, но не меняет личных предпочтений. Как отмечает координатор исследования профессор Антонелла Маркетти, имитации человеческих сигналов, таких как взгляд, недостаточно. Для ребенка значимым становится только более сложный комплекс взаимодействия, включающий речь, жесты, обратную реакцию, среду взаимодействия. Именно совокупность этих элементов делает коммуникацию по-настоящему понятной и живой. Маркетти также подчеркивает, что эти результаты актуальны в контексте современных дискуссий об искусственном интеллекте. Хотя современные системы способны говорить, отвечать и давать рекомендации, для ребенка ключевым остается не только содержание слов, но и контекст взаимодействия и ощущение присутствия другого.

0: вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск первый. Святая Жанна д'Арк. Радость в гонениях. Веками в честь святых верующие сочиняли молитвы, пели гимны, создавали иконы, фрески и мозаики. Но наравне с этой высокой формой почитания существует еще одна, которая на первый взгляд кажется несколько приземленной. Но лишь на первый взгляд. Это кулинария. В нашем цикле «Вкус веры» мы будем делиться с вами как древними, так и современными кулинарными традициями почитания святых. В каждой из них особенности национальной кухни переплетаются с глубоким осмыслением евангельского свидетельства. На этой неделе Церковь чтит память святой Жанны д'Арк. Ее жизнь – это пример того, как глубокая личная вера и готовность следовать Божьему призыву могут преобразить судьбу целого народа. Она родилась около 1412 года в местечке Дом-Реми во Франции в самый разгар Столетней войны. С 13 лет она начала слышать голоса святых – Архангела Михаила, Святой Маргариты и Святой Екатерины. Эти небесные покровители призывали девушку к духовному и гражданскому подвигу, освобождению Франции от иноземного владычества и восстановлению законной власти. Юная Жанна покинула родной дом. Ей удалось попасть на аудиенцию к дофину Карлу и передать ему слова святых. В возрасте 17 лет Жанна возглавила французские войска и совершила то, что современникам казалось немыслимым. В мае 1429 года она сняла многомесячную осаду с Орлеана, а затем сопровождала Карла VII на коронацию в Реймсе. В честь этой победы святую прозвали «Орлеанской девой». Но после коронации Карла ситуация изменилась. Дойдя до власти и укрепив свою позицию, он перестал поддерживать Жанну. В Руане над ней состоялся показательный политический процесс. Несмотря на изнурительные допросы, девушка проявила удивительную стойкость духа. Она была несправедливо осуждена и 30 мая 1431 года сожжена на костре на площади Старого рынка в Руане. Ее последним словом, произнесенным в пламени, было имя Спасителя – Иисус. Спустя четверть века дело было пересмотрено, а святая полностью оправдана. Французский народ не нуждался ни в каких доказательствах ее невиновности и давно почитал девушку как мученицу и заступницу. Жанна была канонизирована в 1920 году, а два года спустя объявлена небесной покровительницей Франции. Образ Жанны д'Арк стал одним из самых притягательных символов в мировой культуре, веками вдохновляя творцов на создание шедевров. В литературе к ее судьбе обращались такие титаны пера, как Шекспир, Марк Твен и Бернард Шоу. Каждый из них по-своему пытался разгадать тайну ее внутренней силы. Живописцы и скульпторы изображали юную мученицу в самые яркие и драматичные моменты ее жизни. Ее подвиг стал одним из самых узнаваемых образов в искусстве, способным пробуждать в людях не только сострадание, но и волю к борьбе, благодаря невероятно сильному евангельскому свидетельству. С развитием кинематографии история святой обрела поистине масштабное измерение. Хрупкость орлеанской девы, столкнувшейся с жестокостью эпохи, вот сюжет, ставший магнитом для величайших режиссеров. Одной из самых известных экранизаций стал фильм Карла Дрейера «Страсти Жанны д'Арк». В 1995 году он был внесен Ватиканом в список 45 величайших кинокартин всех времен. Этот фильм не показывает масштабных батальных сцен. Он сфокусирован на финальном этапе ее жизни – судебном процессе в Руане. Главную роль исполнила актриса Рене Жан Фальконетти. Ее актерская работа в этом фильме считается критиками одной из величайших и самых эмоциональных ролей в истории мирового кинематографа. Пример стойкости Жанны д'Арк вдохновил руанского шоколадье Жан-Мари Озу на создание десерта, посвященного святой. Это должно было быть нечто, соединяющее в себе сладость ее верности Богу и горечь ее страданий, решил он. Так появились конфеты «Слезы Жанны д'Арк». Озу заложил в десерт не только визуальную, но и вкусовую символику, отражающую подвиг Орлеанской девы. В основе конфет – обжаренный при высокой температуре миндаль. По своей форме этот орех напоминает застывшую слезу. Сверху он покрывается карамелизированным сахаром и шоколадом. Готовую конфету обваливают в темном горьком порошке какао. Это придает десерту матовую текстуру, которая у местных жителей ассоциируется с пеплом костра Столетней войны. Контраст между горечью какао, сладостью шоколада и хрустящим горьковатым миндалем создал идеальный баланс, который быстро покорил не только французов, но и туристов. Ведь сегодня конфеты «Слезы Жанны д'Арк» стали самым популярным съедобным сувениром из Руана –

0: Эта руанская традиция помогает нам осознать глубокую духовную истину. Бог не оставляет нас в наших скорбях, а испытания призваны укрепить и очистить наши сердца. Как без обжарки миндаль остается сырым и блеклым, так и огонь испытаний не уничтожает душу, а закаляет ее. В псалмах мы находим такие слова: «Сеявшие со слезами будут пожинать в радости». Слезы Жанны д'Арк в руанской тюрьме и на месте казни преобразились в радость встречи с Христом, восставленная потомкам свидетельство верности Богу. Святой Ефрем Сирин, развивая библейскую мысль, говорил: «Как за зимой следует весна, так за скорбью следует радость». Само существование этой конфеты в Руане – свидетельство победы жизни над смертью. Место казни стало местом памяти, а слезы мученицы – символом утешения. Тьма столетней войны прошла, оставив после себя сияние святости и сладость, напоминающую о том, что последнее слово в истории всегда остается за Господом.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 3 июня католическая церковь чтит память святого Карла Луанга и его сподвижников-мучеников. В 1885-1887 годах много христиан в Уганде приняло мученическую смерть. Среди казненных особой твердостью веры отличались Карл Луанга и 21 его сподвижник. Многие из них незадолго перед мученичеством приняли крещение. Напомним также, что 3 июня 1963 года умер святой Иоанн 23-й папа. На апостольский престол он был избран в 1958 году. В 2000 году папа Иоанн Павел II причислил Иоанна 23-го к лику блаженных. 27 апреля 2014 года папа Иоанн 23-й причислен к лику святых. Память святого папы Иоанна 23-го католическая церковь чтит 11 октября. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Алоизия Окса. Он служил в Поволжье и в Сибири. В 1930 году был арестован в Новосибирске, сослан на крайний север. Точная дата смерти неизвестна. «Тебе возношу сердце мое, живущий на небесах».
2: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV подписал хирограф об учреждении фонда «Брат Солнце». Этот документ дополняет апостольское послание моту проприо Папы Франциска с тем же названием, которым в июне 2024 года он вверил президенту губернаторства Града Ватикан и президенту управления имуществом апостольского престола задание реализовать агривольтаический комплекс в экстратерриториальной зоне Ватикана Санта-Мария-ди-Галерия. Полученная таким образом зеленая энергия будет не только питать расположенную там радиостанцию, но и обеспечивать энергией государство Град Ватикан. С этой целью были назначены чрезвычайные комиссары с широкими полномочиями в управлении этим процессом. 31 июля было подписано соглашение с Итальянской республикой о строительстве солнечной фермы, которая вступила в силу 27 мая 2026 года. Учитывая эти шаги, папа Лев XIV считает необходимым учредить специальный ватиканский фонд «Брат Солнца» и одновременно одобряет его устав, регулирующий, в частности, сбор средств, предназначенных для реализации проекта. Являясь юридическим лицом государства Града Ватикан, новообразованный фонд имеет собственную имущественную, техническую, административную и финансовую автономию. Основная цель фонда, поясняет в хирографе Святейший Отец, поддержка энергетической устойчивости, защиты окружающей среды и ответственного использования природных и сельскохозяйственных ресурсов в соответствии с принципами социальной доктрины Церкви, равно как и указаниями, содержащимися в энциклике «Лаудато Си», апостольском увещании «Лаудато Деум» и в моту проприо «Брат Солнце».

30 мая в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде тысячи верующих собрались на торжественную Евхаристию по случаю 60-летия неокатехуменального пути, пути посткрещального углубления веры, зародившегося в беднейших районах испанской столицы и ныне действующего более чем в 130 странах на 5 континентах. Евхаристию возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, которому сослужили сотни священников. В послании папы Льва XIV, подписанном государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и зачитанном после Евхаристии, подчеркивается, что миссионерское служение является основополагающим измерением жизни Церкви. Церковь радостная, смиренная, открытое действию Святого Духа призвано нести всем людям дар спасения. Именно это призвание должно побуждать всю церковную общину к обновленной миссии, пишет папа. Основатель неокатехуменального пути Кико Аргуэльо, выступая в начале богослужения, напомнил об истоках этого церковного опыта, возникшего в середине 60-х годов. В тот период, стремясь более радикально следовать Евангелию, он поселился среди обездоленных, где вместе с Кармен Эрнандес начал путь свидетельства, сосредоточенный на провозглашении керигмы и жизни, укорененной в Слове Божьем. Кико подчеркнул, что распространение неокатехуменального пути стало возможным благодаря поддержке римских пап и епископов, распознавших в нем дар Святого Духа для всего народа Божьего. Ссылаясь на богословское обновление, предложенное Вторым Ватиканским собором, Кико отметил, что образцом христианской жизни является святое семейство из Назарета, где вера выражается в простоте, смирении и непрестанной хвале Богу. Обращаясь к верующим с проповедью, кардинал Кобо Кано поблагодарил неокатехуменальный путь за 60 лет евангелизации в церкви Мадрида. Он подчеркнул необходимость продолжать миссию в духе церковного общения, в единстве с пастырями поместных церквей, уважая свободу каждого человека. Размышляя о тайне Пресвятой Троицы, иерарх отметил, что церковь не является просто организацией или совокупностью людей, но представляет собой подлинное общение. Он также напомнил о знаках святости, проявившихся в этом пути, и с радостью упомянул начало епархиального процесса беатификации Кармен Эрнандес. Во время Евхаристии верующих приветствовал также кардинал Кевин Фаррелл, префект департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Он подчеркнул, что неокатехуменальный путь принес многочисленные духовные плоды для жизни церкви. Возвращение к вере тех, кто отдалился от церковной жизни, рождение новых христианских семей, побуждение призваний к священству и монашеской жизни, а также миссионерское присутствие церкви во многих странах. Он образно описал этот путь как древо посткрещальной катехизации, из которого выросли многочисленные ветви церковной жизни: миссионеры-катехизаторы, епархиальные семинарии, семьи в миссии, новые приходские общины на миссионерских территориях и различные формы евангелизации.

Исследование католического университета Святейшего Сердца в Милане, проведенное в сотрудничестве с японскими учеными, показывает, дети раннего возраста распознают в человеческом взгляде намерения и эмоциональные состояния. Работа опубликована в международном научном издании, посвященном исследованиям детского развития и взаимодействия. Проект реализован в рамках международного сотрудничества между Миланским университетом и университетами Токио и Осаки. В работе участвовала междисциплинарная группа специалистов в области психологии развития и социальных когнитивных процессов. В исследовании приняли участие дети в возрасте от 3 до 5 лет. Ученые поставили себе целью понять, как человеческий взгляд и взгляд робота-андроида воспринимаются ребенком и как это влияет на понимание реальности. В ходе эксперимента детям показывали, как взрослый человек или робот смотрят на один из предметов и просили определить, какой из этих предметов нравится смотрящему. Как показывают результаты, человеческий взгляд дети воспринимают как значимый сигнал. Если человек смотрит на предмет, они склонны думать, что он ему нравится. В случае человекоподобного робота этого не происходит. Одного взгляда недостаточно, чтобы дети считали, что у него есть предпочтение. Иными словами, человеческий взгляд ребенок использует как подсказку для понимания намерений, тогда как в отношении робота этот механизм выражен значительно слабее. При этом ни человеческий взгляд, ни взгляд человекоподобного робота не влияет на собственный выбор ребенка. Он помогает понять, что им нравится, но не меняет личных предпочтений. Как отмечает координатор исследования профессор Антонелла Маркетти, имитации человеческих сигналов, таких как взгляд, недостаточно. Для ребенка значимым становится только более сложный комплекс взаимодействия, включающий речь, жесты, обратную реакцию, среду взаимодействия. Именно совокупность этих элементов делает коммуникацию по-настоящему понятной и живой. Маркетти также подчеркивает, что эти результаты актуальны в контексте современных дискуссий об искусственном интеллекте. Хотя современные системы способны говорить, отвечать и давать рекомендации, для ребенка ключевым остается не только содержание слов, но и контекст взаимодействия и ощущение присутствия другого.

0: вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск первый. Святая Жанна д'Арк. Радость в гонениях. Веками в честь святых верующие сочиняли молитвы, пели гимны, создавали иконы, фрески и мозаики. Но наравне с этой высокой формой почитания существует еще одна, которая на первый взгляд кажется несколько приземленной. Но лишь на первый взгляд. Это кулинария. В нашем цикле «Вкус веры» мы будем делиться с вами как древними, так и современными кулинарными традициями почитания святых. В каждой из них особенности национальной кухни переплетаются с глубоким осмыслением евангельского свидетельства. На этой неделе Церковь чтит память святой Жанны д'Арк. Ее жизнь – это пример того, как глубокая личная вера и готовность следовать Божьему призыву могут преобразить судьбу целого народа. Она родилась около 1412 года в местечке Дом-Реми во Франции в самый разгар Столетней войны. С 13 лет она начала слышать голоса святых – Архангела Михаила, Святой Маргариты и Святой Екатерины. Эти небесные покровители призывали девушку к духовному и гражданскому подвигу, освобождению Франции от иноземного владычества и восстановлению законной власти. Юная Жанна покинула родной дом. Ей удалось попасть на аудиенцию к дофину Карлу и передать ему слова святых. В возрасте 17 лет Жанна возглавила французские войска и совершила то, что современникам казалось немыслимым. В мае 1429 года она сняла многомесячную осаду с Орлеана, а затем сопровождала Карла VII на коронацию в Реймсе. В честь этой победы святую прозвали Орлеанской девой. Но после коронации Карла ситуация изменилась. Дойдя до власти и укрепив свою позицию, он перестал поддерживать Жанну. В Руане над ней состоялся показательный политический процесс. Несмотря на изнурительные допросы, девушка проявила удивительную стойкость духа. Она была несправедливо осуждена и 30 мая 1431 года сожжена на костре на площади Старого рынка в Руане. Ее последним словом, произнесенным в пламени, было имя Спасителя – Иисус. Спустя четверть века дело было пересмотрено, а святая полностью оправдана. Французский народ не нуждался ни в каких доказательствах ее невиновности и давно почитал девушку как мученицу и заступницу. Жанна была канонизирована в 1920 году, а два года спустя объявлена небесной покровительницей Франции. Образ Жанны д'Арк стал одним из самых притягательных символов в мировой культуре, веками вдохновляя творцов на создание шедевров. В литературе к ее судьбе обращались такие титаны пера, как Шекспир, Марк Твен и Бернард Шоу. Каждый из них по-своему пытался разгадать тайну ее внутренней силы. Живописцы и скульпторы изображали юную мученицу в самые яркие и драматичные моменты ее жизни. Ее подвиг стал одним из самых узнаваемых образов в искусстве, способным пробуждать в людях не только сострадание, но и волю к борьбе, благодаря невероятно сильному евангельскому свидетельству. С развитием кинематографии история святой обрела поистине масштабное измерение. Хрупкость Орлеанской девы, столкнувшейся с жестокостью эпохи, вот сюжет, ставший магнитом для величайших режиссеров. Одной из самых известных экранизаций стал фильм Карла Дрейера «Страсти Жанны д'Арк». В 1995 году он был внесен Ватиканом в список 45 величайших кинокартин всех времен. Этот фильм не показывает масштабных батальных сцен. Он сфокусирован на финальном этапе ее жизни – судебном процессе в Руане. Главную роль исполнила актриса Рене Жан Фальконетти. Ее актерская работа в этом фильме считается критиками одной из величайших и самых эмоциональных ролей в истории мирового кинематографа. Пример стойкости Жанны д'Арк вдохновил руанского шоколадье Жан-Мари Озу на создание десерта, посвященного святой. Это должно было быть нечто, соединяющее в себе сладость ее верности Богу и горечь ее страданий, решил он. Так появились конфеты «Слезы Жанны д'Арк». Озу заложил в десерт не только визуальную, но и вкусовую символику, отражающую подвиг орлеанской девы. В основе конфет – обжаренный при высокой температуре миндаль. По своей форме этот орех напоминает застывшую слезу. Сверху он покрывается карамелизированным сахаром и шоколадом. Готовую конфету обваливают в темном горьком порошке какао. Это придает десерту матовую текстуру, которая у местных жителей ассоциируется с пеплом костра Столетней войны. Контраст между горечью какао, сладостью шоколада и хрустящим горьковатым миндалем создал идеальный баланс, который быстро покорил не только французов, но и туристов. Ведь сегодня конфеты «Слезы Жанны д'Арк» стали самым популярным съедобным сувениром из Руана –

0: Эта руанская традиция помогает нам осознать глубокую духовную истину. Бог не оставляет нас в наших скорбях, а испытания призваны укрепить и очистить наши сердца. Как без обжарки миндаль остается сырым и блеклым, так и огонь испытаний не уничтожает душу, а закаляет ее. В псалмах мы находим такие слова: «Сеявшие со слезами будут пожинать в радости». Слезы Жанны д'Арк в руанской тюрьме и на месте казни преобразились в радость встречи с Христом, восставленное потомкам свидетельство верности Богу. Святой Ефрем Сирин, развивая библейскую мысль, говорил: «Как за зимой следует весна, так за скорбью следует радость». Само существование этой конфеты в Руане – свидетельство победы жизни над смертью. Место казни стало местом памяти, а слезы мученицы – символом утешения. Тьма столетней войны прошла, оставив после себя сияние святости и сладость, напоминающую о том, что последнее слово в истории всегда остается за Господом.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 4 июня католическая церковь чтит память мученика Квирина. Согласно житию, Квирин возглавлял римскую стражу, приставленную крестьянам, осужденным на казнь. Однажды он стал свидетелем того, как приговоренный к смерти папа римский Александр во время молитвы, будучи закованным в цепи, чудесным образом оказался в камере своего друга Гермеса и ободрял его перед казнью. После этого случая Квирин привел к Александру свою дочь Бальбину, чтобы тот исцелил ее от болезни. Папа Александр выполнил эту просьбу после того, как Бальбина поцеловала цепи апостола Петра. Квирин уверовал, крестился сам и крестил всю свою семью. Об этом донесли императору Траяну, и Квирин был казнен как мученик за веру Христову. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Юлиана Тимошкевича. Служил в Москве, арестован в 1926 году, сослан на Соловки. В 1928 году выслан в Польшу. Арестован в марте 1941 года, расстрелян в тюрьме в Вилейке в июне 1941 года. О Дух Святой, Ты – сила моей души.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV назначил новым префектом Департамента коммуникации Марию Монсеррат Альварадо, мирянку, в настоящее время занимающую должность президента и операционного директора EWTN News. Альварадо родилась в Мехико, получила образование во Флоридском международном университете и университете Джорджа Вашингтона в США. С 2009 по 2023 год она занимала руководящие должности в Фонде Беккета за свободу вероисповедания, а с 2023 года руководит журналистским отделом ETWN, занимаясь надзором над мультимедийными платформами, производящими контент на 7 языках. Новое назначение вписывается в процесс обновления и реформы римской курии, начатой папой Франциском. Предшественник Льва XIV уже вверил некоторые руководящие должности мирянам. Альварадо будет второй женщиной на посту префекта куриального ведомства и первой женщиной-префектом, не являющейся монахиней. Она вступит в должность в ноябре и станет преемницей Паулу Руфини, первого в истории мирянина, возглавившего ведомство римской курии. Стремительный рост платформенной экономики преобразовал мир труда, открыв новые возможности для трудоустройства, но также подвергнув многих работников новым формам невидимости и эксплуатации. Об этом на 114-й международной конференции труда заявил постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве архиепископ Эттуре Балестреро. По мнению прелата, обсуждение платформенной экономики должно сосредоточиться на присущем человеку достоинстве, дарованном Богом, и на достоинстве труда. Этот вызов носит не технологический, а антропологический характер, заявил Балестреро, цитируя послание папы Льва XIV на 60-й Всемирный день социальных коммуникаций. Что касается этических опасений, постоянный наблюдатель сослался на недавнюю социальную энциклику папы Римского «Magnifica Humanitas», подчеркивая, когда власть сосредоточена в руках у немногих, она легко становится непрозрачной и ускользает от контроля со стороны общества. Крайне важно вести переговоры с социальными партнерами о способах смягчения пагубных последствий новых экономических платформ, заявил Эттуре Балестреро.

Сегодня в церкви на Западе, кроме тех регионов, где он перенесен на воскресенье, отмечается праздник тела и крови Христовых, Корпус Домини. По улицам городов проходят живописные шествия с пресвятыми дарами. В некоторых странах на площадях в этот день выкладывают великолепные мозаики из цветочных лепестков, прославляющие таинство Евхаристии. Нередко этот праздник рассматривают в отрыве от восточной традиции. Многие православные авторы подчеркивают отличие и даже контраст этой традиции с православным вероучением, как будто почитание тела и крови Христовых вне литургии не присуще восточной традиции. Посмотрим, так ли это и о чем свидетельствует церковная история и практика.

0: В Новом Завете, а также в традиции раннехристианской церкви, Пресвятая Евхаристия воспринимается как пища и как питье, которые едят и пьют. «Примите и едите, примите и пейте», — говорит Господь. Всегда, в любые эпохи, это остается главной и основоположной целью совершения таинства Евхаристии. Однако уже с самых древних времен христиане верили, что и после совершения таинства хлеб и вино не теряют своей ценности, как тело и кровь Христовы, и в каждой их частице пребывает наш Господь Иисус Христос. В знаменитом тексте святого Юстина, относящемся ко второму столетию, описано, в частности, совершение мессы в его эпоху. Из текста явствует вера в то, что реальное присутствие Христа в присуществленных дарах не ограничено моментом богослужения, ведь Евхаристию относили к тем, кто не был на службе, без установления каких-либо ограничений во времени. Об этом существуют многочисленные свидетельства. Достаточно вспомнить святого Тарцизия, которому воздается честь в двустишиях папы Дамаса, это IV век. Он ценой своей жизни защитил от осквернения язычниками евхаристические частицы, предназначенные для больных. А веря в то, что тело и кровь Христовы не теряют своей сущности по окончании литургии, свидетельствует также археологическое и художественное наследие, а именно древнейшие футляры для хранения священных частиц. Эти шкатулки из слоновой кости или из металла надевали на шею, чтобы отнести священные частицы больным или чтобы использовать их во время странствия. В апостольских постановлениях в святоотеческом памятнике, где были собраны молитвы и литургический обиход Антиохийской церкви IV столетия, в конце чина божественной литургии дается указание. «Во время же причащения всех прочих пусть говорят 33-й псалом, а когда причастятся все мужчины и женщины, диаконы, взяв остатки, пусть внесут их в притвор» – пастофорион. Многочисленные святоотеческие свидетельства, литургические памятники, описания обычаев в отношении Евхаристии обильно свидетельствуют о том, что после литургии она отправлялась в дома верных, сопутствовала им в повседневной жизни, в путешествиях, служила последним напутствием. Для нас некоторые из этих свидетельств покажутся даже немыслимыми. Так Новациан, живший в III столетии, сетует, что христиане несут с собой евхаристические частицы на стадион, в то время как благочестие требует отнести их домой. Из всего этого следует, что христианская вера никогда не связывала Евхаристию исключительно с моментом совершения таинства. Таким образом, переход от хранения к почитанию, в том числе общинному, кажется логичным, но на практике он не был таким уж очевидным и сопровождался немалыми богословскими спорами, которые были задокументированы. Например, французский архидиакон Беренгар в XI столетии настаивал на бессмысленности евхаристического поклонения. Папа Григорий VII велел Беренгару подписать отречение от этой ошибочной доктрины. В тексте отречения говорилось, в частности, об исповедании веры в то, что тело и кровь Христовы – это не только знак в силу таинства, но и в силу истины и реальности своей сущности, в том, что присуще их природе. Именно в ответ на контроверсии Церковь дала импульс к евхаристическому культу, совершая евхаристические процессии, акты поклонения и так далее. Все эти практики стали проявлением евхаристической веры вплоть до установления специального праздника тела и крови Христовых – Corpus Domini по воле Папы Урбана IV. Евхаристическая вера Церкви была окончательно сформулирована и утверждена на Тридентском соборе в контексте лютеранской революции. В частности, об этом говорится в 4 и 6 канонах о святейшем таинстве Евхаристии. В 4 о вере в то, что истинное тело Господа остается в освященных частицах и после причащения. А в шестом каноне утверждается внешнее евхаристическое поклонение. Евхаристическая вера была подтверждена на последующих соборах и в учительстве римских пап. Среди этих текстов отметим в особенности вмешательство папы Павла VI на фоне послесоборной тенденции не акцентировать внимание на постоянном присутствии Господа Иисуса Христа в евхаристических частицах. Речь идет о второй половине XX века. Он утверждал, что любое богословское рассуждение о евхаристической тайне должно настаивать на том, что после присуществления частицы хлеба и вина являются телом и кровью Господа Иисуса, которым подобает поклонение и которые поистине предстоят перед нами в сакраментальных частицах хлеба и вина. В постсинодальном увещании «Sacramentum Caritatis» Бенедикт XVI также упоминает о возражениях, распространившихся вокруг евхаристического поклонения после Второго Ватиканского собора. По-видимому, эти возражения были вызваны недостаточным осознанием связи между святой мессой и поклонением пресвятым дарам. Бенедикт XVI призывает в 67 и 68 параграфах апостольского вещания к личному и общинному поклонению и развитию разнообразных форм евхаристического благочестия. Таким образом, можно сделать вывод, что сомнения в соответствии поклонения пресвятым дарам христианскому вероучению были характерны для периодов, связанных с протестантским влиянием и с рисками проникновения модернизма в лоно церкви. Православная богослужебная традиция не знает особого чина поклонения пресвятым дарам, кроме момента причащения, отмечает в частности протоиерей Александр Шмеман в книге «Толкование Великого Поста». Вместе с тем в православной церкви практикуется сохранение так называемых запасных пресвятых даров для причащения больных и для других исключительных случаев. «У нас, — пишет православный богослов, — существует постоянное присутствие святых даров и отсутствие поклонения им». Мыслитель видит в евхаристическом поклонении опасность сакрализации части материи, противопоставляемой остальному как профанному и нечистому, вероятно, сравнивая это с благочестием, сформировавшимся по отношению к иконам или священным мощам. Шмеман поясняет, православная церковь постоянно избегает всякого поклонения святым дарам вне таинства причащения, потому что единственное настоящее поклонение, когда мы, приобщаясь тело и крови Христовых, поступаем в мире сем, как Он. Тем не менее, в дарохранительнице, святом Кивоте, в православных храмах пресвятые дары хранятся с таким же благоговением, что и в католических храмах. Когда священник относит причастие больному, он должен нести его на своей груди с подобающей таинству честью, пишет, например, Гермоген Шиманский в книге «Литургика, таинства и обряды». Как же можно не поклониться этому таинству, войдя в храм, в святыню, где происходит не только присуществление хлеба и крови в тело и кровь Христовы, но и где Господь в этих частицах продолжает пребывать и после литургии. Действительно, церковный этикет в восточных церквах предписывает совершение жестов глубокого благоговения и поклонения при входе в храм. И это совершенно другие жесты, нежели те, которые подобают при посещении любого другого места, пусть даже и наполненного священными образами. Шмеман в уже процитированной нами книге «Толкование Великого Поста» уделяет особое внимание литургии прежде священных даров. Это вовсе не восточный эксклюзив. Такая литургия совершается, например, в Великую Пятницу и в латинском обряде. Накануне этого дня пресвятые дары переносятся во временную дарохранительницу, а главный кивот храма остается пустым. В Страстную Пятницу мы вспоминаем страдания и смерть того же самого Христа, который раздает свое тело ученикам на Тайной вечере. Это то же самое тело и та же самая кровь, которая будет предана ради нашего спасения. В Великую Пятницу, когда Христос, наша Пасха, был заклан, Церковь размышляет над страстями своего Господа и совершает поклонение кресту. В этот день, согласно древнейшей традиции, не совершается Евхаристия, а святое причастие преподается верующим во время литургии страстей Господних. Это, по сути, и есть та самая литургия прежде освященных даров. Коленопреклонение перед Дарохранительницей выражает нашу веру в реальное присутствие истинных тела и крови Господа нашего Иисуса Христа в пресвятых дарах. Тем самым мы выделяем это место из всех других священных мест. Именно поэтому, зная, что в Дарохранительнице нет пресвятых даров, мы не совершаем коленопреклонение. В завершение наших праздничных размышлений приведем отрывок из проповеди святого папы Иоанна Павла II на праздник Тела и Крови Христовых 1982 года. В этих словах восхитительным образом проясняется та самая связь между причащением и поклонением пресвятым дарам. Евхаристия – это дар глубочайшего сокрытия Бога. Он скрывается под видом пищи и питья и таким образом скрывается в человеке. В то же время та самая Евхаристия, которая сокрыта в человеке, становится таинством особого выхода в мир, выхода к людям, ко всему тому, что составляет их повседневную жизнь. Именно так и возникло торжество святейших тела и крови Христовых. Мы священно празднуем Евхаристию на алтаре, принимаем ее в наши сердца, чтобы нести, подобно христоносцам, по улицам Рима, в процессии, выходя навстречу всему тому, что нас окружает, свидетельствуя всем и вся новый и вечный завет.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 4 июня, католическая церковь чтит память мученика Квирина. Согласно житию, Квирин возглавлял римскую стражу, приставленную христианам, осужденным на казнь. Однажды он стал свидетелем того, как приговоренный к смерти папа римский Александр во время молитвы, будучи закованным в цепи, чудесным образом оказался в камере своего друга Гермеса и ободрял его перед казнью. После этого случая Квирин привел к Александру свою дочь Бальбину, чтобы тот исцелил ее от болезни. Папа Александр выполнил эту просьбу после того, как Бальбина поцеловала цепи апостола Петра. Квирин уверовал, крестился сам и крестил всю свою семью. Об этом донесли императору Траяну, и Квирин был казнен как мученик за веру Христову. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Юлиана Тимошкевича. Служил в Москве, арестован в 1926 году, сослан на Соловки. В 1928 году выслан в Польшу. Арестован в марте 1941 года, расстрелян в тюрьме в Вилейке в июне 1941 года. «О Дух Святой, Ты — сила моей души!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV назначил новым префектом Департамента коммуникации Марию Монсеррат Альварадо, мирянку, в настоящее время занимающую должность президента и операционного директора EWTN News. Альварадо родилась в Мехико, получила образование во Флоридском международном университете и университете Джорджа Вашингтона в США. С 2009 по 2023 год она занимала руководящие должности в Фонде Беккета за свободу вероисповедания, а с 2023 года руководит журналистским отделом ETWN, занимаясь надзором над мультимедийными платформами, производящими контент на 7 языках. Новое назначение вписывается в процесс обновления и реформы римской курии, начатой папой Франциском. Предшественник Льва XIV уже вверил некоторые руководящие должности мирянам. Альварадо будет второй женщиной на посту префекта куриального ведомства и первой женщиной-префектом, не являющейся монахиней. Она вступит в должность в ноябре и станет преемницей Паулу Руфини, первого в истории мирянина, возглавившего ведомство римской курии. Стремительный рост платформенной экономики преобразовал мир труда, открыв новые возможности для трудоустройства, но также подвергнув многих работников новым формам невидимости и эксплуатации. Об этом на 114-й международной конференции труда заявил постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве архиепископ Эттуре Балестреро. По мнению прелата, обсуждение платформенной экономики должно сосредоточиться на присущем человеку достоинстве, дарованном Богом, и на достоинстве труда. «Этот вызов носит не технологический, а антропологический характер», — заявил Балестреро, цитируя послание папы Льва XIV на 60-й Всемирный день социальных коммуникаций. Что касается этических опасений, постоянный наблюдатель сослался на недавнюю социальную энциклику папы Римского «Magnifica Humanitas», подчеркивая, когда власть сосредоточена в руках у немногих, она легко становится непрозрачной и ускользает от контроля со стороны общества. Крайне важно вести переговоры с социальными партнерами о способах смягчения пагубных последствий новых экономических платформ, заявил Эттуре Балестреро.

Сегодня в церкви на Западе, кроме тех регионов, где он перенесен на воскресенье, отмечается праздник тела и крови Христовых – Корпус Домини. По улицам городов проходят живописные шествия с пресвятыми дарами. В некоторых странах на площадях в этот день выкладывают великолепные мозаики из цветочных лепестков, прославляющие таинство Евхаристии. Нередко этот праздник рассматривают в отрыве от восточной традиции. Многие православные авторы подчеркивают отличие и даже контраст этой традиции с православным вероучением, как будто почитание тела и крови Христовых вне литургии не присуще восточной традиции. Посмотрим, так ли это и о чем свидетельствует церковная история и практика.

0: В Новом Завете, а также в традиции раннехристианской церкви, Пресвятая Евхаристия воспринимается как пища и как питье, которые едят и пьют. «Примите и едите, примите и пейте», — говорит Господь. Всегда, в любые эпохи, это остается главной и основоположной целью совершения таинства Евхаристии. Однако уже с самых древних времен христиане верили, что и после совершения таинства хлеб и вино не теряют своей ценности, как тело и кровь Христовы, и в каждой их частице пребывает наш Господь Иисус Христос. В знаменитом тексте святого Юстина, относящемся ко второму столетию, описано, в частности, совершение мессы в его эпоху. Из текста явствует вера в то, что реальное присутствие Христа в присуществленных дарах не ограничено моментом богослужения, ведь Евхаристию относили к тем, кто не был на службе, без установления каких-либо ограничений во времени. Об этом существуют многочисленные свидетельства. Достаточно вспомнить святого Тарцизия, которому воздается честь в двустишиях папы Дамаса, это IV век. Он ценой своей жизни защитил от осквернения язычниками евхаристические частицы, предназначенные для больных. А вере в то, что тело и кровь Христовы не теряют своей сущности по окончании литургии, свидетельствует также археологическое и художественное наследие, а именно древнейшие футляры для хранения священных частиц. Эти шкатулки из слоновой кости или из металла надевали на шею, чтобы отнести священные частицы больным или чтобы использовать их во время странствия. В апостольских постановлениях в святоотеческом памятнике, где были собраны молитвы и литургический обиход Антиохийской церкви IV столетия, в конце чина божественной литургии дается указание. «Во время же причащения всех прочих пусть говорят 33-й псалом, а когда причастятся все мужчины и женщины, диаконы, взяв остатки, пусть внесут их в притвор» – пастофорион. Многочисленные святоотеческие свидетельства, литургические памятники, описания обычаев в отношении Евхаристии обильно свидетельствуют о том, что после литургии она отправлялась в дома верных, сопутствовала им в повседневной жизни, в путешествиях, служила последним напутствием. Для нас некоторые из этих свидетельств покажутся даже немыслимыми. Так Новациан, живший в III столетии, сетует, что христиане несут с собой евхаристические частицы на стадион, в то время как благочестие требует отнести их домой. Из всего этого следует, что христианская вера никогда не связывала Евхаристию исключительно с моментом совершения таинства. Таким образом, переход от хранения к почитанию, в том числе общинному, кажется логичным, но на практике он не был таким уж очевидным и сопровождался немалыми богословскими спорами, которые были задокументированы. Например, французский архидиакон Беренгар в XI столетии настаивал на бессмысленности евхаристического поклонения. Папа Григорий VII велел Беренгару подписать отречение от этой ошибочной доктрины. В тексте отречения говорилось, в частности, об исповедании веры в то, что тело и кровь Христовы – это не только знак в силу таинства, но и в силу истины и реальности своей сущности, в том, что присуще их природе. Именно в ответ на контроверсии Церковь дала импульс к евхаристическому культу, совершая евхаристические процессии, акты поклонения и так далее. Все эти практики стали проявлением евхаристической веры вплоть до установления специального праздника тела и крови Христовых – Corpus Domini по воле Папы Урбана IV. Евхаристическая вера Церкви была окончательно сформулирована и утверждена на Тридентском соборе в контексте лютеранской революции. В частности, об этом говорится в 4 и 6 канонах о святейшем таинстве Евхаристии. В 4 о вере в то, что истинное тело Господа остается в освященных частицах и после причащения. А в шестом каноне утверждается внешнее евхаристическое поклонение. Евхаристическая вера была подтверждена на последующих соборах и в учительстве римских пап. Среди этих текстов отметим в особенности вмешательство папы Павла VI на фоне послесоборной тенденции не акцентировать внимание на постоянном присутствии Господа Иисуса Христа в евхаристических частицах. Речь идет о второй половине XX века. Он утверждал, что любое богословское рассуждение о евхаристической тайне должно настаивать на том, что после присуществления частицы хлеба и вина являются телом и кровью Господа Иисуса, которым подобает поклонение и которые поистине предстоят перед нами в сакраментальных частицах хлеба и вина. В постсинодальном увещании «Sacramentum Caritatis» Бенедикт XVI также упоминает о возражениях, распространившихся вокруг евхаристического поклонения после Второго Ватиканского собора. По-видимому, эти возражения были вызваны недостаточным осознанием связи между святой мессой и поклонением пресвятым дарам. Бенедикт XVI призывает в 67 и 68 параграфах апостольского вещания к личному и общинному поклонению и развитию разнообразных форм евхаристического благочестия. Таким образом, можно сделать вывод, что сомнения в соответствии поклонения пресвятым дарам христианскому вероучению были характерны для периодов, связанных с протестантским влиянием и с рисками проникновения модернизма в лоно церкви. Православная богослужебная традиция не знает особого чина поклонения пресвятым дарам, кроме момента причащения, отмечает в частности протоиерей Александр Шмеман в книге «Толкование Великого Поста». Вместе с тем в православной церкви практикуется сохранение так называемых запасных пресвятых даров для причащения больных и для других исключительных случаев. «У нас, — пишет православный богослов, — существует постоянное присутствие святых даров и отсутствие поклонения им». Мыслитель видит в евхаристическом поклонении опасность сакрализации части материи, противопоставляемой остальному как профанному и нечистому, вероятно, сравнивая это с благочестием, сформировавшимся по отношению к иконам или священным мощам. Шмеман поясняет, православная церковь постоянно избегает всякого поклонения святым дарам вне таинства причащения, потому что единственное настоящее поклонение, когда мы, приобщаясь тело и крови Христовых, поступаем в мире сем, как Он. Тем не менее, в Дарохранительнице, Святом Кивоте, в православных храмах пресвятые дары хранятся с таким же благоговением, что и в католических храмах. Когда священник относит причастие больному, он должен нести его на своей груди с подобающей таинству честью, пишет, например, Гермоген Шиманский в книге «Литургика, таинства и обряды». Как же можно не поклониться этому таинству, войдя в храм, в святыню, где происходит не только присуществление хлеба и крови в тело и кровь Христовы, но и где Господь в этих частицах продолжает пребывать и после литургии. Действительно, церковный этикет в восточных церквах предписывает совершение жестов глубокого благоговения и поклонения при входе в храм. И это совершенно другие жесты, нежели те, которые подобают при посещении любого другого места, пусть даже и наполненного священными образами. Шмеман в уже процитированной нами книге «Толкование Великого Поста» уделяет особое внимание литургии прежде священных даров. Это вовсе не восточный эксклюзив. Такая литургия совершается, например, в Великую Пятницу и в латинском обряде. Накануне этого дня пресвятые дары переносятся во временную дарохранительницу, а главный кивот храма остается пустым. В Страстную Пятницу мы вспоминаем страдания и смерть того же самого Христа, который раздает свое тело ученикам на Тайной вечере. Это то же самое тело и та же самая кровь, которая будет предана ради нашего спасения. В Великую Пятницу, когда Христос, наша Пасха, был заклан, Церковь размышляет над страстями своего Господа и совершает поклонение кресту. В этот день, согласно древнейшей традиции, не совершается Евхаристия, а святое причастие преподается верующим во время литургии страстей Господних. Это, по сути, и есть та самая литургия прежде освященных даров. Коленопреклонение перед Дарохранительницей выражает нашу веру в реальное присутствие истинных тела и крови Господа нашего Иисуса Христа в пресвятых дарах. Тем самым мы выделяем это место из всех других священных мест. Именно поэтому, зная, что в Дарохранительнице нет пресвятых даров, мы не совершаем коленопреклонение. В завершение наших праздничных размышлений приведем отрывок из проповеди святого папы Иоанна Павла II на праздник Тела и Крови Христовых 1982 года. В этих словах восхитительным образом проясняется та самая связь между причащением и поклонением пресвятым дарам. Евхаристия – это дар глубочайшего сокрытия Бога. Он скрывается под видом пищи и питья и таким образом скрывается в человеке. В то же время та самая Евхаристия, которая сокрыта в человеке, становится таинством особого выхода в мир, выхода к людям, ко всему тому, что составляет их повседневную жизнь. Именно так и возникло торжество святейших тела и крови Христовых. Мы священно празднуем Евхаристию на алтаре, принимаем ее в наши сердца, чтобы нести, подобно христоносцам, по улицам Рима в процессии, выходя навстречу всему тому, что нас окружает, свидетельствуя всем и вся новый и вечный завет.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: привел к Александру свою дочь Бальбину, чтобы тот исцелил ее от болезни. Папа Александр выполнил эту просьбу после того, как Бальбина поцеловала цепи апостола Петра. Квирин уверовал, крестился сам и крестил всю свою семью. Об этом донесли императору Траяну, и Квирин был казнен как мученик за веру Христову. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Юлиана Тимошкевича. Служил в Москве, арестован в 1926 году, сослан на Соловки. В 1928 году выслан в Польшу. Арестован в марте 1941 года, расстрелян в тюрьме в Вилейке в июне 1941 года. О Дух Святой, Ты – сила моей души.
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Папа Лев XIV назначил новым префектом Департамента коммуникации Марию Монсеррат Альварадо, мирянку, в настоящее время занимающую должность президента и операционного директора EWTN News. Альварадо родилась в Мехико, получила образование во Флоридском международном университете и Университете Джорджа Вашингтона в США. С 2009 по 2023 год она занимала руководящие должности в Фонде Беккета за свободу вероисповедания, а с 2023 года руководит журналистским отделом ETWN, занимаясь надзором над мультимедийными платформами, производящими контент на 7 языках. Новое назначение вписывается в процесс обновления и реформы Римской Курии, начатой Папой Франциском. Предшественник Льва XIV уже вверил некоторые руководящие должности мирянам. Альварадо будет второй женщиной на посту префекта куриального ведомства и первой женщиной-префектом, не являющейся монахиней. Она вступит в должность в ноябре и станет преемницей Паулу Руфини, первого в истории мирянина, возглавившего ведомство Римской Курии. Стремительный рост платформенной экономики преобразовал мир труда, открыв новые возможности для трудоустройства, но также подвергнув многих работников новым формам невидимости и эксплуатации. Об этом на 114-й международной конференции труда заявил постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве архиепископ Эттуре Балестреро. По мнению прелата, обсуждение платформенной экономики должно сосредоточиться на присущем человеку достоинстве, дарованном Богом, и на достоинстве труда. «Этот вызов носит не технологический, а антропологический характер», заявил Балестреро, цитируя послание Папы Льва XIV на 60-й Всемирный день социальных коммуникаций. Что касается этических опасений, постоянный наблюдатель сослался на недавнюю социальную энциклику Папы Римского «Magnifica Humanitas», подчеркивая, когда власть сосредоточена в руках у немногих, она легко становится непрозрачной и ускользает от контроля со стороны общества. Крайне важно вести переговоры с социальными партнерами о способах смягчения пагубных последствий новых экономических платформ, заявил Эттуре Балестреро.

Сегодня в церкви на Западе, кроме тех регионов, где он перенесен на воскресенье, отмечается праздник тела и крови Христовых – Корпус Домини. По улицам городов проходят живописные шествия с пресвятыми дарами. В некоторых странах на площадях в этот день выкладывают великолепные мозаики из цветочных лепестков, прославляющие таинство Евхаристии. Нередко этот праздник рассматривают в отрыве от восточной традиции. Многие православные авторы подчеркивают отличие и даже контраст.

этой традиции с православным вероучением, как будто почитание тела и крови Христовых вне литургии не присуще восточной традиции. Посмотрим, так ли это, и о чем свидетельствует церковная история и практика.

0: В Новом Завете, а также в традиции раннехристианской церкви, Пресвятая Евхаристия воспринимается как пища и как питье, которые едят и пьют. «Примите и едите, примите и пейте», — говорит Господь. Всегда, в любые эпохи, это остается главной и основоположной целью совершения таинства Евхаристии. Однако уже с самых древних времен христиане верили, что и после совершения таинства хлеб и вино не теряют своей ценности, как тело и кровь Христовы, и в каждой их частице пребывает наш Господь Иисус Христос. В знаменитом тексте святого Юстина, относящемся ко второму столетию, описано, в частности, совершение мессы в его эпоху. Из текста явствует вера в то, что реальное присутствие Христа в присуществленных дарах не ограничено моментом богослужения, ведь Евхаристию относили к тем, кто не был на службе, без установления каких-либо ограничений во времени. Об этом существуют многочисленные свидетельства. Достаточно вспомнить святого Тарцизия, которому воздается честь в двустишиях папы Дамаса, это IV век. Он ценой своей жизни защитил от осквернения язычниками евхаристические частицы, предназначенные для больных. А вере в то, что тело и кровь Христовы не теряют своей сущности по окончании литургии, свидетельствует также археологическое и художественное наследие, а именно древнейшие футляры для хранения священных частиц. Эти шкатулки из слоновой кости или из металла надевали на шею, чтобы отнести священные частицы больным или чтобы использовать их во время странствия. В апостольских постановлениях в святоотеческом памятнике, где были собраны молитвы и литургический обиход Антиохийской церкви IV столетия, в конце чина божественной литургии дается указание. «Во время же причащения всех прочих пусть говорят 33-й псалом, а когда причастятся все мужчины и женщины, диаконы, взяв остатки, пусть внесут их в притвор» – пастофорион. Многочисленные святоотеческие свидетельства, литургические памятники, описания обычаев в отношении Евхаристии обильно свидетельствуют о том, что после литургии она отправлялась в дома верных, сопутствовала им в повседневной жизни, в путешествиях, служила последним напутствием. Для нас некоторые из этих свидетельств покажутся даже немыслимыми. Так Новациан, живший в III столетии, сетует, что христиане несут с собой евхаристические частицы на стадион, в то время как благочестие требует отнести их домой. Из всего этого следует, что христианская вера никогда не связывала Евхаристию исключительно с моментом совершения таинства. Таким образом, переход от хранения к почитанию, в том числе общинному, кажется логичным, но на практике он не был таким уж очевидным и сопровождался немалыми богословскими спорами, которые были задокументированы. Например, французский архидиакон Беренгар в XI столетии настаивал на бессмысленности евхаристического поклонения. Папа Григорий VII велел Беренгару подписать отречение от этой ошибочной доктрины. В тексте отречения говорилось, в частности, об исповедании веры в то, что тело и кровь Христовы – это не только знак в силу таинства, но и в силу истины и реальности своей сущности, в том, что присуще их природе. Именно в ответ на контроверсии Церковь дала импульс к евхаристическому культу, совершая евхаристические процессии, акты поклонения и так далее. Все эти практики стали проявлением евхаристической веры вплоть до установления специального праздника тела и крови Христовых – Corpus Domini по воле Папы Урбана IV. Евхаристическая вера Церкви была окончательно сформулирована и утверждена на Тридентском соборе в контексте лютеранской революции. В частности, об этом говорится в 4-м и 6-м канонах о святейшем таинстве Евхаристии. В 4-м о вере в то, что истинное тело Господа остается в освященных частицах и после причащения. А в шестом каноне утверждается внешнее евхаристическое поклонение. Евхаристическая вера была подтверждена на последующих соборах и в учительстве римских пап. Среди этих текстов отметим в особенности вмешательство папы Павла VI на фоне послесоборной тенденции не акцентировать внимание на постоянном присутствии Господа Иисуса Христа в евхаристических частицах. Речь идет о второй половине XX века. Он утверждал, что любое богословское рассуждение о евхаристической тайне должно настаивать на том, что после присуществления частицы хлеба и вина являются телом и кровью Господа Иисуса, которым подобает поклонение и которые поистине предстоят перед нами в сакраментальных частицах хлеба и вина. В постсинодальном увещании «Sacramentum Caritatis» Бенедикт XVI также упоминает о возражениях, распространившихся вокруг евхаристического поклонения после Второго Ватиканского собора. По-видимому, эти возражения были вызваны недостаточным осознанием связи между святой мессой и поклонением пресвятым дарам. Бенедикт XVI призывает в 67 и 68 параграфах апостольского вещания к личному и общинному поклонению и развитию разнообразных форм евхаристического благочестия. Таким образом, можно сделать вывод, что сомнения в соответствии поклонения пресвятым дарам христианскому вероучению были характерны для периодов, связанных с протестантским влиянием и с рисками проникновения модернизма в лоно церкви. Православная богослужебная традиция не знает особого чина поклонения пресвятым дарам, кроме момента причащения, отмечает в частности протоиерей Александр Шмеман в книге «Толкование Великого Поста». Вместе с тем в православной церкви практикуется сохранение так называемых запасных пресвятых даров для причащения больных и для других исключительных случаев. «У нас, — пишет православный богослов, — существует постоянное присутствие святых даров и отсутствие поклонения им». Мыслитель видит в евхаристическом поклонении опасность сакрализации части материи, противопоставляемой остальному как профанному и нечистому, вероятно, сравнивая это с благочестием, сформировавшимся по отношению к иконам или священным мощам. Шмеман поясняет, православная церковь постоянно избегает всякого поклонения святым дарам вне таинства причащения, потому что единственное настоящее поклонение, когда мы, приобщаясь телу и крови Христовых, поступаем в мире сем, как Он. Тем не менее, в дарохранительнице, святом Кивоте, в православных храмах пресвятые дары хранятся с таким же благоговением, что и в католических храмах. Когда священник относит причастие больному, он должен нести его на своей груди с подобающей таинству честью, пишет, например, Гермоген Шиманский в книге «Литургика, таинства и обряды». Как же можно не поклониться этому таинству, войдя в храм, в святыню, где происходит не только присуществление хлеба и крови в тело и кровь Христовы, но и где Господь в этих частицах продолжает пребывать и после литургии. Действительно, церковный этикет в восточных церквах предписывает совершение жестов глубокого благоговения и поклонения при входе в храм. И это совершенно другие жесты, нежели те, которые подобают при посещении любого другого места, пусть даже и наполненного священными образами. Шмеман в уже процитированной нами книге «Толкование Великого Поста» уделяет особое внимание литургии прежде священных даров. Это вовсе не восточный эксклюзив. Такая литургия совершается, например, в Великую Пятницу и в латинском обряде. Накануне этого дня пресвятые дары переносятся во временную дарохранительницу, а главный кивот храма остается пустым. В Страстную Пятницу мы вспоминаем страдания и смерть того же самого Христа, который раздает свое тело ученикам на Тайной вечере. Это то же самое тело и та же самая кровь, которая будет предана ради нашего спасения. В Великую Пятницу, когда Христос, наша Пасха, был заклан, Церковь размышляет над страстями своего Господа и совершает поклонение кресту. В этот день, согласно древнейшей традиции, не совершается Евхаристия, а святое причастие преподается верующим во время литургии страстей Господних. Это, по сути, и есть та самая литургия прежде освященных даров. Коленопреклонение перед Дарохранительницей выражает нашу веру в реальное присутствие истинных тела и крови Господа нашего Иисуса Христа в пресвятых дарах. Тем самым мы выделяем это место из всех других священных мест. Именно поэтому, зная, что в Дарохранительнице нет пресвятых даров, мы не совершаем коленопреклонение. В завершение наших праздничных размышлений приведем отрывок из проповеди святого папы Иоанна Павла II на праздник Тела и Крови Христовых 1982 года. В этих словах восхитительным образом проясняется та самая связь между причащением и поклонением пресвятым дарам. Евхаристия – это дар глубочайшего сокрытия Бога. Он скрывается под видом пищи и питья и таким образом скрывается в человеке. В то же время та самая Евхаристия, которая сокрыта в человеке, становится таинством особого выхода в мир, выхода к людям, ко всему тому, что составляет их повседневную жизнь. Именно так и возникло торжество святейших тела и крови Христовых. Мы священно празднуем Евхаристию на алтаре, принимаем ее в наши сердца, чтобы нести, подобно христоносцам, по улицам Рима, в процессии, выходя навстречу всему тому, что нас окружает, свидетельствуя всем и вся новый и вечный завет.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!